0: Более 90% людей, зараженных СПИДом и проживающих в России, были заражены через многократное использование иглы несколькими людьми.
1: Наркомания может привести к СПИДу. Подумай, прежде чем начать, прежде чем уколоться, прежде чем использовать общую иглу.
0: Более подробную информацию о СПИДе и наркотиках можно получить на интернет-странице thinkaids.com, которая поддерживается Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.